0: Радио Аверс. Радио Аверс. Радио Аверс.
1: I used to count the stars in the sky. Now I count the ones in your eyes.